Сутуйнаарум нэкави макусуоригэруама яккиттаа панигуруарпат эрнигуруарпат анигама нориамаокау тэгаага айго иннале кайкумай аа кайкумаам аттуурунгинна тайма киутуйналилартунга уллугиартагармат уллугиартуами уллуйюилертиллугу уллуумиксаанайсуу атеқарлуни сигоорерми таиннагулунгинна имаа икумаақкуиттиасуумма аупартуалулерпаллуни қамикасаққуилерпаллуни тунгуйорсиваллуни таинна уллуриа оқаусериақа таимаалиусуумма икумаалуққуиттиасуумма таиннаунеқарлугу панингмоқаулилланигэ ашу таима атеқарту таиманнаатеқартоқ сигоорерми исерлугалу иниллаксалериллуга нулиараналлигиллугу иниллаксақунгиллугу увагангаа иниллаксагааруманлуга неқиқаардикуруктугун мактаакурумми микиттақурумми таанна мактаа авиксимаяра аввакканнигани неқиқорсоқарлунилу тааккуалу супуйуккувигми утакка ниоққай микиттуулерлутик уллугумми тасуу кангерлугаапин муллиуко нааммаксилерсималлугит уллугумми таксалиарисималлуги супуйуккувин майлуанит туиннартак таймали такоаву усиаунгмата шуле канно исумаксарсиукканнеруннарпунга таппани тангмаагатааратта окаудилертара нулиара аглусиоқаттарниартуалуувнга қиксаангиллути қувиасуллути ашуида кувиасу васулилартуу таппани аюлеранну маулерасоқатталартунга асиварасоқатталартунга аллусиорпарлунга аллуиллу иннинакаутиги уннуаангиннакаутиги сикуваллути атаусикурумми сикуйуннартоқарани таанна туатсиаккулууваллуна атаусикуру имақаиннартутууллуни аллу нулиама ангутаану нулуаксани матситтауликсани натсерниутимут наксарама кангерлугаапингу питақангиммат тааккуа наксартакка қабулаунгиннаттинни пиюннаттиарниттинни каангиттиарниттинни саналертакка қиюмми санарулуйерлунга саналертакка матситтаусерсималерутта нулуутсерсималерутта натсеқаттарниартуалугатта каангиттиарниаратта каақунгиннаккинила таакку сурусикка аллунила тамакку сикуқаттармата таббани маттиттаусиусиюнга уннуангиннарпиярииракит қауппангормаллу нақитарутинни қимиджерлугит қимиалерлугит қимиалеорлугинила саналлугит қаутуиннармат наггутисиориалилартуунулиаралу сикитуу таманна орсутуакулу атаанну ааггаалакулу писукунгиккалуаакки сикитуорлута камутауярлута асуила наггутиу мангуануаратта агиавинерми санааллалаорлунга туулиораалалаорлунга агиарми туулиораалалаорлунга саналлугу қиюкутаарлугу илаа маттиттаути илияалукка таакуанулуан аксуалуглу кувиасуттиартугу натсеқаттарниартуаннуугмата натсермиксаужуалуглу таанна қаужималлутикку нулиамалу сурусиунермина таппани нунақалиникуугами қаужиматтиарлуниу орсукулуали таана сикитуум қамутаујау утиутиксариниараттикку қамутаујартамаауга наггутимут нулутсерпигиаттиннут маттиттаусерпигиаттинну қималлугу никпариартулертугу илаа қитунгаккалу таакуа писуктуалуулерлута наггутаманна нутаути нутаатсиангуллуни нутаавиниттиангуллуни атуралуараттигу аллунги пиунгиттуалуугут никпагаксаунгиттунилаа аллуқаллаттаангитту такайукулуумата қитунгаву нулиара утериақулерлугу увагасули таунунга унгаммугиаллакканна атуриаллаканнерпара нулиара қимаксималерлугу таунани уллу
illa taarsimmagilertillugu taaturertuvina qamutaujauna sugigaluarluneu sipituuguna sugigaluarluneu taunane manilaakkuortumi qaujidilaortuullisunaappa nanuviniuguluar taununga aturaorlugu tamanna uteqpigiakkuunikkautililaraanga таббунгалу камутаояттинну сикитууттинну утерлуну такаерсилерлуталуккуйуалугама таббана нигларсерлугалу супуртуасуарлугалу сиггалиарторлугалуила таббана меққангаалерлута оқаутилерсунага сикитууммиллигу камутаоярми таулуққаууюгалуа унане маниттуарумми маниттуару илуагу паллунигу тамаунга синаануарлуумми паллуни таймаре агеқарсимаққавуунну икуматиттигаяққавугу нуатсисимагама қиюктаани қамутаояртақалерпа сикитуртақалерпа унгасиктуму такуксаойоқалерпат икуматитаксаттинни уппалуунне қагатасуртақалерпат қагатасуорлууне митсиматалингуарту кагерлугаа пилиарту тамауна натсерсуйоқулаагуоқаттармат тайма исумаллунга тааккуа қиюктаануасималяалуиакки қангатасуртақарпаллуунне икуматилаакки сикитуртақарпаллуунне нуасималяалуиакки таббали тайма оқаулиллуга агеққарсимаққаагуу билли тайма икуматиттигаяққаагуут иингуваруаго илаагуу тайма исумаққаунгиннами тайма киутуиннэрмигаанга қануэнгилагуксули қувиасуктугу неқитсақарлунук лусули таббали агеққарпугу қаутиллугу неқиқаттиарунниерлута суғусиву неқиюннагалуарлути увагуннулиагалу неқигалуарунну суғусерпу неқиксакулунги нугутуиннарниагаттигу атамаккерлута неқигалуарутта неқиюмаюннеерпунга нулиага неқиқуллугу иккумалегатта таима нулуан маттиттаути натсерсимаюалуммата натсертуалуппатали неринеартуалутуиннаугама нулиага неқиқуяра наглигигакку тааккути туна сугусатту наглигитигигакку неқиқатаақуяра нерлути таакку илакка неринэллунга натсерпатали таакку маттиттаути нулуан неринеартуулутуиннаугама писуклунга такуяртугалуаакки наагу натсингиллан натсингиммата айттаалугаангугалуа аюрнарман таббунга утерама иллувигаттанну нулиаагуқаутивара натсингиттугулуи ниппарасуккалуаума кисиаани уллуримаатсиар таассумига имақасууми ниппаралуарама натсингиланга тусала илаа қайлаунгимма натсан уннугма таарсингмат таарсилермат наглигиммиакку тикераартаулариангани утеқпигигивара синилаорнагасули қауммасигиалермат уннуаккут уллуйуи палулермат таарсеруйутуинақаттан таа таарсипалуллаттаартуқулуллуни уллуқайнналегалуарлуни қауммақпаллиасигиалермат уннуатсиаммарикку ниппаққауяра уллуми ниппариартукканнеривара уллаасалимаа ниппартара уллаангутсиарлугу уллунгу палуппасаалерлугу илакка утерпигивакка иққумалерту сулинатсингиланга нулиагалу тавва нериюннеерлуни уллуунимақууни нериюннеерпунга асуилааллу тааккуа тақуакуруппунугуллути қаугалуараанга таймаа нулуаллу тааккуа упакпаккалуарлугит натсиқуннагитсиарпут синигуннааллилерлугалу таинна пеқатигилаортагалуара пингигиллугу иққаумаяалутуиннагалераакку суурлу илеертуалукту таймаа пилерама аксуалуллу мамиалерлунга пеқатигиюмаллалилаормигакку инуйуннертисуинартагалеқаа имаа исумаллунга кувиасугуннертуалулерама инутууллугалуунне ниппариарсималлунга укалерсиорлугалу ақиккерсиорлугалу исумагаянниусақаттаммарилерлунга қитунгаккалу наглигиллуги тамарми натааккуа мамиагиллугит
tamaunga ko masalilaw mga makangasuwa ping mo niyo ko yung masalilaw mga matay maugwaklo ulo ni kasi ni kaya tapan ito ko pinasuwa ko sinima ilalo ko ilalo waklo ko 2 weeks yung midlukya 3 weeks yung kasang midlukya tapan ito ko idlubig ang may ataw si tayin ng may ulo ni laay ni nuliya kalu ni kayo ni lahto ko Naikisigi ahtangan ni ulluin unnuakkun kamutaw yakbarung mi tusaari lauhtuun nudiyaaru. Illa siniklunuk taima sinikkuaru yunnaillikama kamutaw yakbarung mi sikitokbarung mi tusaari gama taima uitu innaklunga innangallunga suli. Nudiyaaga sinikkuarua sinayuuarua sinayunneek palliyaari gama apakah di dalamnya? Iku sekitar peluaruin. Kain nak angkat syukur. Tapi masih kitun ini sangat ciatun. In nak angkat syukur. Hei kalau kami sudah dah nipel kekannya tu nak punar lagi lekannya tu nak lom. Tanah ilu bila kerupuk ilu perukang mat ilu peruk semanggu yang najuk katiku. Kamu tahu ya, lusik itu igarangan, igarakaklone, ikin nak tukurum. Ila ikumah juga tak tuaru yugu, nega yunang ikkeruaganu, tabane, ubenga kutan, ubak tahu semalone, kat tahu jalan, uksumik bukaiyo kanang man, uksutimik, takang man, tasmunga ikumah juga tak tuaru yugu, kami sangat tukurugaruaklone. Inni yung innao yaktu taasun mga ikuma kaktuaru wannu, kulli kaktuaru wannu. Imi kun nai nari mahtu. Sunabari enni kuruwa taanna. Piyutia kun nai lottu imi turu annikumun. Kaavi ingi tapu. Kuvia suklu tiglu taimangari maa nega junnei garua gami. Ulluni saipani kai. Saksinik lukia nega yunnei garua gami kuvia suin nahluti. Ammattao ketungabu kuvia suktillugit. Nuriya garu kuvia sumillunu imaa pijakayakhan ennannu. Kuvia sukuru yakataura sukattarauhtu taakkunani sukusitsin. Pingua katikina suakpaklutikkullu. Angiakkaksemara tabbana iglubigaava iluaneile kaangatta. Taakkua uravisaklutikku. Ilaak. Tämä näyttää ruotsilta, tämä sikitoon ne tusaa jo arvoitettu. Tämä on uutet kannalta, kun sikitoon me tusaa rannittiin. Ikäraa kannu, kamutaa jo sikitoon, ikäraa kuruani. Se koklunga tappangat. Tutilta taa on näin likannut luonne, anna vaksimat luonut, tämä sinne tuinna anna jo kattari kannu. Kisumme nyrjuki ja kallettaahtoa ruudunut piunnea karuattuu täynnä kisiäänne kimarauttavu ikkaamaru annikumun. Täymää urutuina sinne kattarattuu. Nanung millu tikeraahtaukutta taakkoa tuo nyrjuki ja tuo kattaakka. Kikkurimäänille nyrjuki ja kaunnettuu. Siirkkuhlunga ikäraattinko takukiaakku. Takukiaakama sikisuuni pingasuuni takurattunga. Wakal nangaria na garong ha. Nuriya ka kautigar wakpaka sikitu garoin. Kisya ni kamakutingin ni takutya ka mga tadyayon ni akko. Ukautilat na katayama sikitu garoin. Katunga buklo aksuaro kubya suratun sikitu ni kaujigami. Kamutaw yan. Nipikaratun aksukal lang ariana ko suruang nikumun. Ikaruk jua kewenangan jaykupi ikaruk jua ammar atatanga ikaruk jua tak kuasibul lakpaun nang mati tikeng ngautang mati kamu tahu yang dosila dicatinya nuk kagaru aksone ulak si jo kapari tidu nido iglu bigatinya tabunga igaram amilu kaya lak kau tigilu nido kula kau tigilu nido Kanuing ikkaruak pisi. Angi karuak punga. Angi karuak lumalu. Tussulilega makaya kasak punga.
immaqasapilermikumi ulluni naininerijunneeranno kulaliparuktuksaunnerama qiasunnguvunga ataataaluuga mali qiattailimavunga iiqanuigittuaruujugut kiutuinnartaqa iiqanuigittuaruujugut ukkuarlu taannapaanga ukkuangala illuviga paanga ukkuangmi matuani atiqartisuurijattigu taannaruperluu ittuarami naglinnamiikuruujusi qubbiuparukpasaarluni uqaroqsimaju sunauppa saruktuaruulernerata saruktuaruulegaruarnerata uvattinnillinangminertaulukkatta qanuiqquujigittiaqaruartugu kisiani nukikinneruga tappatuattiangulilaorsimaju pisu qaortamaa pisuvasukkaruarlunga taqasaraitsukuruulernera tappatuagilartaqa naglinnamiikuruujusi uqarluni aakka naglinnagittuaruujugut isumarsugama iksinnaijuaruugama kisiani piqatigijaqaruarni innagu qanuigittuq utilaortuqu utilaortuq sunauppa ungasiktuarungmi pisuktuvina utiriartuvina aulautigi suqangnermata suqalernermata anurimun tangmaartuvina uvattinnualaugani tavvanga aviqujulernitsinnit anurimun tangmaalertuvina tavvalu tusatsiali tainarlugu tavvanga tikitauatta kisiani uqautijauguruagama qanuigitsiartuqu uppiqusunngilanga kisiani kiutuinnarmiyaqa taanna sakerpaaqa nuliamalu angutaa tikiqatauvilluni аммару пиунгиттурлу тикеқатаугиллуни уқатуиннеривунга сулиила мамеанартуугалуа иксиннааюалууга маннингаунни инангминни нингауллаттаанни илаагуинеқануингитту уқаутияукканнерпунга қамутауянга тагуаулаутиги суқартуалуннермата писуклунигу tabba unikkaujautsiassivunga pisukluni angeqqartuvina supuujuulijarnerlunilu savilijarnerlunilu pisukluni angeqqaujuvina naglinnamiingugalua sulikiuvunga taassumigatsainaalu uqausiqarniusagama sinigunneerlutalu unnuaq nirukittukuruugattalu angummi isertuqarluni tamaunga illittinnun allagami sinnilikautigillun ilaannerilaorluta kisianimi kittukurungmi nerati taulaugatta taanna quvianatsiarauimmiju taassuma iqarugjua innaugami ittuullunilu tiitortilaungmatigun ingusi qitinngutuinnarluniu paraugaakurungmillu mikijugurungmi taassuma tamualluatuinnangani ингусиу имагата абагиллуни тигун ақиаттураунгиннатта кисиани таанна пиулаорсимангитту ақиаттутсиагумагалуартиллута сибуллермилли кисиани имертилаугаатигун уунаюктуми имертилаорлуни тигу тиитортилутаиннарпаатигу кингунигаана тиитукканнерумагалуарама каактуалуугама уатсиагу тиитукканнерниатуиннарпути уқаутиваанга суқайма sakerpaariakku qipilutsaanginnakku angituinnarluga sulitappa niglilaortinnagu taanna tii uunartuq niglilaortinnagu avagilerivaatigut anginersaartukuluulertu tappa tiiliunnasaartualuulersuta ikaqqalimaa ingeqqallutigu ikaqqa ilasugaartukuluqquurlutigu kaalilereerlutalu sivumuppugu tappunga tikituaratta пиунгиттукку иллуганнуллу исиқуяусикаутигиттуну нулиагару неқиллу иқалуи туктувинииллу натсииллу атсигингитту аллеққирсиматсиарлу тиннериаксақалаортугун манеққиснатигатта қаагата иннатермиитсиарлу таатуиннаутсиарлути нери таппани неригатта
иллуқарнарти таулаарми аннуқармами атунгиттуми инунгинилагаерлуа пигмииннермата нулиаралу иллуқалалаармиугу таппанисиниктарермигатта аперсулераккунеллеруннарсиммат киумаюннарсиммат нулиаралу қиангаялалаартуг таппани қитунгаттинни инуниарасугиюннеералуараттикку qanuittunneqqalliarama aksummeriaullu quvianarsilluni taamazza atulaorsimayavu quvianangittuaru laorsimayu immaqakikitaqaluara ilanga atageqasugipaluqtaqa atulaorsimayaqatamazza nangminillattaakulu unikkaarpara piluartaqarlugu pinasungitsiartaqa taimaalluatsiaunikkaarasuqtaqaluara quviagilaorsimangitaqa